0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».

0: you should take it off.
1: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
2: «Поколение Че».

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».
2: I'm Dua Lipa.

0: команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че».